А я енде кркону ты, ни жест, ни шей, ни фиаль, ни джур, да шо инжу нуге пати кур. Я не мрет, не югаш тиял мэр рсот, мрет рэйш кэта тирта тэ, да си вырат нга ты, зярин бая ты, что мы не сна нам вешни.